России. Они мстят советской рабочей и крестьянской республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты, а